0: R&B Offenbach, Джастин Же со танцевальной вещицей Over You.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.

Электронная работа французского продюсера, которая уже собрала миллионы прослушиваний. И хочу сказать, что подобного плана ты всегда можешь найти в летнем вайбе у Кости Фомина

0: Вероника не будет исключением, включая сегодня летний вайб в 20.00 по московскому времени. А прямо сейчас продолжим двигаться далее в компании Рехаба, проекта Vice и JP Купера по трек Jet Plane. Но сперва дадим слово Лиане и Калуму Скотту. Hit Stay уже вот-вот на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
6: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями – 2199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Мало предназначена для детей старше 12 лет.

будет музыка и в жанре soul. Teddy Swims, Mr. Know It All. И это далеко не все, что я приготовил на эти 30 минут, так что смело остаемся с Европой+.

0: Европе плюс.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту ПРО. Закупайтесь в Лимана ПРО и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки Лимана ПРО. Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
6: Перечень товаров, участвующих в акции, и подробные условия программы лояльности на сайте lemanapro.ru. Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковская, шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-61.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Артист из Америки 54 Ultra. В итоге получился легкий, яркий и невероятно заразительный трек, который хочется включить еще раз. Но сделаем это позже, пока послушаем Боба Синклера и Кайзу, Dance Hit I Can't Wait, еще KDDK, новинку Bambaleo и Bruno Mars Hit I Just Might.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8 927 938 2003.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 26.

0: Church, Shades of Blue. И еще больше танцев. Kungs, Theophilus, London, Galaxy. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Верня.

Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.

0: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Капли
1: теплые капли дождя. Можно, пожалуйста, сегодня без дождя, даже теплого? Можно побольше солнца? Надеюсь, небесная канцелярия нас услышит. Ну и точно, ребята, девчата, больше хитов, больше музыки есть для вас на Европе+. Плюс. Далее диско-версия Wonderful Life от Hertz и большой хит сезона Baby Doll Доминика Файка.
2: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Не ищите низкие цены. Они уже в Limana Pro. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
8: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-61-05.
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
11: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под глазами Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на пес.
12: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
13: Рекламная служба в Магнитогорске, 206666.

0: Итальянский дуэт под названием Ave. Парни начинали на местной андеграундной сцене, вдохновлялись хип-хопом, уличной культурой, и сейчас их трек вирусится в интернетах. Мы, собственно, слушали его на Европе Плюс. Трек под названием Meet Me in the Dark. Далее еще один итальянский хаус-проект, трио Медуза, до этого поп-рок-герой Алекс Уоррен и его Fever Dream.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед! И белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: from Sunlight Dracula, Tame Impala, Genie, о бегстве от солнца, о бегстве от реальности. Но у нас, я думаю, другая история. Мы навстречу солнцу бежим, да, новому дню открываемся, в тенях прошлого не прячемся, да? Мы молодцы, мы молодцы. Сегодня вторник, 21 июля, и до финала часа на Европе Плюс. Розе, Бруно Марс и Апати.
1: Лучший старт. Hugel, Moving to the Sun. Прорыв недели. Another Talk to You. Выше всех. Tame Impala и Jenny. Dracula. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Без комиссии.
3: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь Т.
9: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк 0+.

0: Самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк «Премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2.5 миллионам друзей.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение.

0: столицы. 7:00. Слушаем новости, слушаем Марата Бикметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Владимир Путин продлил безвизовый режим с Китаем. День хоккея станут отмечать в России 22 декабря. И россияне рассказали о своей любви к интеллектуальным играм. Об этом прямо сейчас. Итак, Владимир Путин продлил безвизовый режим с Китаем до конца следующего года. Изначально мера действовала до 14 сентября текущего года. Таким образом, граждане Китая могут оставаться в России без визы до 30 дней. Такие же условия действуют для въезда россиян в Китай. Первым визы, напомню, отменил Китай в прошлом сентябре. Россия приняла такую же меру в декабре. Ну а в мае Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились продолжать взаимный безвизовый режим. Госдума рассмотрит законопроект о дополнительной защите граждан от кредитных мошенников. Банки и микрофинансовые организации хотят обязать сразу уведомлять человека, если от его имени заключен кредитный договор. Как пишет газета «РУ», сообщение должно поступить не позднее, чем через 15 минут. Уведомление придет по контактным данным клиента или через портал госуслуги. В нем укажут сумму кредита, процентную ставку, срок возврата и другие условия. Владимир Путин установил в России день хоккея. Он будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Как следует из указа президента, это сделано для популяризации и развития хоккея. Уточняется, что дату выбрали в Министерстве спорта. Именно 22 декабря 1946 года состоялись первые матчи чемпионата СССР. Первым победителем турнира стала тогда московская «Динамо». Серебряные медали завоевал ЦДКА, а бронзовые – столичный «Спартак». С этого вторника в столице начнется похолодание с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Дневная температура 24-26 градусов. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Почти такая же погода сохранится и завтра, а в конце рабочей недели станет прохладнее. Россияне рассказали о своей любви к интеллектуальным играм. По данным опроса ВЦИОМ, на первом месте по популярности шахматы. В них играет каждый третий опрошенный. Каждый двенадцатый назвал судоку, а шашки выбирают 9%. При этом 37% из них предпочитают собираться для игры вместе с партнером, 18% играет дистанционно, а треть с компьютером. Кроме того, выяснилось, что почти каждому второму человеку не хватает времени на интеллектуальные игры. В конце выпуска курсы валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.55, в Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние УИ Тимур Бодров. С добрым утром!

Кусочная. Лавировали. Ну, вроде нормально, да, работает речевой аппарат. Зарядку артикуляционную сделал, и можно начинать. Летний У на Европе Плюс. Приветики. Да, я Тимур Бодров. Впереди у нас целое утро в компании друг друга. Хиты, улыбки, подарки. Буду дарить вам колонку, беспроводную, наушники. Будут, конечно же, денежки в игре на повышение. Прямо сейчас здесь BTS и их Swim. В Москве 7.04. Всем летнее.

0: наоборот.
1: В летнем ум на Европе плюс.
0: Не, ну вы помните, да, песня у Ты ему пал и Дженни, Дракула, там он от солнца бежит. Мы наоборот, ребята, не шипим на солнечный свет, шторы распахиваем, шагаем навстречу новому дню. И, конечно, шагаем навстречу игре на повышение. Игра на повышение сегодня после 9:00, и там тебя ждет сумма 2860 рублей. 2860 рублей – это самая отложенная сумма, после которой тебе стоит завершить, закончить поход по нашему денежному хранилищу. Подробности после 9:00. Ну и да, удачи в игре на повышение.

0: Алекс, нидерландский диджей-продюсер, помогал королеве попа в работе над пластинкой новой Confessions 2. Ну и, кстати, на альбоме этом есть и другие неожиданные коллабы. Например, есть совместка со Стромайо и дуэт с дочуркой Лолой Леон. Еще раз напомню, отзвучавшая работа называется Bizarre. Окей, 7.19, точное московское. Скоро в летнем у Европоп тема Stay. И, конечно, не пропустите гороскоп на сегодня, 21 июля.
1: Реклама. Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту ПРО. Закупайтесь в Лимана ПРО и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки Лимана ПРО. Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
6: Перечень товаров, участвующих в акции и подробные условия программы лояльности на сайте LimanaPro.ru. Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-61.
7: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос, официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В Магнитэкстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Что мы имеем сегодня? Вторник, 21 июля. Овны, если захотите посплетничать, то убедитесь, что рядом нет лишних ушей. Тельцы, не тратьте много сил, чтобы нравиться всем окружающим. Близнецы, сегодня планируете лечь спать пораньше, ожидается утомительный день. Раки, звезды советуют поменьше сравнивать себя с кем-то. Львы, у вас личный день независимости от проблем и людей. Девы, как ни странно, работа вам сегодня доставит удовольствие. Весы, вам пора в открытую сказать, что или кто вас не устраивает. Скорпионы, этот день точно окажется вам по зубам. Стрельцы, наслаждайтесь живым общением, а не телефонными переписками. Сегодня у козерогов предложение удовлетворить жажду приключений каким-то безобидным способом. Водолеи, целый день ваши мысли будут заняты чем-то посторонним. Хотя бы отвлечетесь от текущих проблем. Это круто. Рыбы, не позволяйте настроению меняться так же резко, как погода за окном.

0: подарков. Хочу подарить тебе беспроводную колонку, но чтобы она досталась, тебе нужно узнать, опознать одну артистку, любимую нами. Вот, сейчас озвучу факт о ней. Итак, слушайте внимательно. До того, как стать певицей, эта москвичка работала бортпроводницей и хорошо говорит по-английски, а в песнях ее много иностранных фраз. Догадались? Молодцы. Значит, узнал, кто это? Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопёс.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: Марина вместе с нами из Ростова-на-Дону. Марина, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Приветики. Ну давай, три вещи, три ингредиента твоего идеального классного утра. Летнего микса, короче.
2: Солнце.
1: Солнце.
2: Хорошее настроение.
1: Хорошее настроение.
2: И улыбки людей.
1: Слушай, ну давай хорошее настроение умножим на два, а то и на три. Вот, потому что ты на Европе Плюс, ты в Летомиксе, и я готов подарить тебе беспроводные наушники. Вот, достанутся они тебе, если ты опознаешь одну артистку, которую мы регулярно слушаем на Европе Плюс. Готовы слушать факт о ней еще раз?
2: Готово.
1: Давай, значит, до того, как стать певицей, эта москвичка работала бортпроводницей и хорошо говорит по-английски, а в песнях ее, ну, достаточно много иностранных англоязычных фраз. Итак, Марина, о ком же идет речь? Есть идеи, есть варианты?
2: Я думаю, что это Зиверт.
1: Зиверт. Зиверт. Ну, давай проверим. Я сейчас включу Летомикс. И мы узнаем, права ли ты в своих догадках. Итак, слушаем. Абсолютно права. Выбирай, колхоз, коммунистка. Так, абсолютно верно. Это была Зиверт. И на ваших ушах, глазах я с радостью отправляю к тебе в Ростов-на-Дону, Марина, наши беспроводные наушники. Ура!
2: Ура, ура! Спасибо, ура. Огромное! Значит, это так приятно! Утро доброе!
1: Да, это здорово! Это классно! Пусть улыбки тебя сопровождают не только утром, хорошее настроение и всегда, и днем, и вечером. Ну и главное, слушай Европа Плюс.
2: Да, будем!
1: Обязательно. Спасибо тебе, Ростов-на-Дону, привет. Мы, ребят, продолжаем это утро хитово. Слушаем Мичико, диджей Годжо и Джейсона Дерула.

0: Тили-тили-тиеста, жених и невеста. Да, Тиеста. Тиеста и его напарница Брианна Грейс, конечно, ничего романтического между ними нет. Вот, не связывает, зато ребята записали потрясающий трек Beautiful Places. Так, далее сменим пластинку в летнему. Будет поп-рок подгон от Сомбра. Послушаем 12 to 12. И не пропустите посвящение Бонни М, Барбаре Стрейзенд от Dark Sauce.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
13: Вернем на...

0: vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО ПТ. Не оферта.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки закрыты.

0: заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Европаплюс.ру.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Барбара Стрейзанд.
1: Дуэт «Наксос» и посвящение народной артистке Соединенных Штатов Америки, певице, актрисе Барбаре Стрейзанд. Я бы адаптировал этот хит. Например, Алиса Фрейндлих. Или Людмила Гурченко. По-моему, было бы неплохо, да, ребята? Здорово. Ой, фантазер. Ну и ладно, хорош болтать, нам пора лететь во второй час летнего. Там все как вы любите. Еще больше хитов, еще больше музыки, еще больше подарков.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: столице 8 часов. И вот он, Марат Бекмедов, и вот они новости.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Устную часть ЕГЭ станут внедрять постепенно. Проект российской полки в магазинах будет расширен. Названы редкие имена новорожденных в Подмосковье. Об этом прямо сейчас. Итак, Рособорнадзор начнет разрабатывать модели устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Нововведение планирует внедрять постепенно до 2030 года, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Основой для новой модели станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам и собеседование по русскому языку для девятиклассников. Кроме того, сейчас прорабатывается формат устного экзамена по истории после 9 класса. В июне российские банки выдали 1 220 000 новых кредитных карт. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй, это почти на 20% больше, чем год назад, но на 4% меньше майского показателя. Всего за второй квартал года россияне оформили около 4 миллионов кредиток, но объем выдачи остается почти вдвое ниже, чем 2 года назад. Банки теперь внимательно оценивают кредитные истории клиентов. В Минпромторге сообщили о расширении проекта российской полки в магазинах. Его могут распространить на детские товары, игры и игрушки, рассказал замглавы ведомства Иван Куликов. Ключевым инструментом должен стать законопроект, который обяжет устанавливать минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях и маркетплейсах. Механизм предоставит производителям преференции и позволит уравнять их с зарубежными конкурентами. Россияне при поиске работы все чаще полагаются на собственные силы, чем на знакомых и друзей. Доля тех, кто придерживается такого сценария, выросла за год с 37 до 48%, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос. Каждый четвертый рассчитывает на друзей и приятелей, 14% на коллег, 11% на родителей, по 9% на вторую половину и других родственников. Реже упоминаются однокурсники, одноклассники и бывшее руководство. Власти Подмосковья назвали самые популярные имена новорожденных в регионе. Среди мальчиков лидируют Михаил, Александр, Артем, Тимофей, Матвей. Среди девочек София, Ева, Анна, Мария и Варвара. Как сообщил министр соцразвития области Андрей Кирюхин, с начала года доля новорожденных мальчиков в Подмосковье составила 51%. Среди редких имен Гектор, Евсений, Никодим и Спиридон. У девочек также есть необычные варианты Матрена, Феврония, Агафья, Берегиня и Александрита. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 78 рублей 32 копейки. Евро также в минусе 89,55. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летнее УИ Тимур Бодров. С добрым утром.

Ну что, ребята, какой сегодня праздник вы выбираете? Напомню, на календаре вторник, 21 июля, и сегодня отмечается Всемирный день вредной пищи. Да, вот этого всего вкусного, но жирного, с сахаром, жареного. Вот. Хотя, с другой стороны, у нас этот праздник вредной пищи примерно каждый день, так что не будем на него тратить сегодня. Так, еще сегодня день Колли, день Гаспачо, и вот тут необычный праздник, день «Пригласите инопланетянина жить с вами». Вот, ну, давайте, высылаем приглашение Жанне Агузаровой или этой певице Глюкозе. Вот, а на Европе Плюс сегодня день хитов и подарков. Мы начинаем второй час летнего.

0: встает.
1: У того ноги, руки, взад вперед.
0: В летнем пул на Европе плюс.
1: Не, ну мы же делали там утреннюю гимнастику, да, ребята? Ну или хотя бы танцуйте, как я, по утрам. Вот. И вообще, танцую всегда, танцую везде. Вот лозунг мой, Тимура Бодрова. Для танцев далее приготовил прикольный трек, называется «Hello, the sun is up where you are». Вот. А еще в этом части «Кто куда?». «Кто куда?» Сгоняем с тобой в прикольное место, а я тебе подарю колонку беспроводную. Подробности обязательно последуют. Покажем в Москве 8.11. Всем летний у!
2: Летний.

0: и ансамбля Portugal The Man. Окей, 8 часов 21 минута в столице. Продолжим хит-марафон в компании Вани Дмитриенко. Послушаем его ртуть и обязательно расскажу, что день грядущий нам готовит. Короче, скоро гороскоп в летнему.
1: Реклама.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45 33 43.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

ко мне. Так, ребята, гороскоп. Сегодня у нас вторник, 21 июля. Овны, если захотите посплетничать, то убедитесь, что рядом нет лишних ушей. Тельцы, не тратьте много сил, чтобы нравиться всем окружающим. Близнецы, сегодня планируете лечь спать пораньше. Ожидается утомительный день. Раки, звезды советуют поменьше сравнивать себя с кем-то. Львы, у вас личный день независимости от проблемы людей. Девы, как ни странно, работа вам сегодня доставит удовольствие. Весы, вам пора в открытую сказать, что или кто вас не устраивает. Скорпионы, этот день точно окажется вам по зубам. Стрельцы, наслаждайтесь живым общением, а не телефонными переписками. Козероги, удовлетворите жажду приключений каким-то безобидным способом. Водолеи, целый день ваши мысли будут заняты чем-то посторонним. Хотя бы отвлечетесь от текущих проблем. Рыбы, не позволяйте настроению меняться так же резко, как погода за окном.

0: The Bausa. Парни, кстати, придумали свой собственный жанр музыки, называется Scandi House. Scandi House. Типа такой микс прохладной северной меланхолии и теплого лета. Вот, треки с элементами ретро-диско и фанка. Ну, вы слышите сами, что я говорю-то, ну... Magnetic в эфире. Ну и далее давайте расширим географию. Здесь появятся рокеры из Израиля, команда Temper City. И, конечно, будет кто куда. Отправимся с тобой в путешествие. Я подарю беспроводную колонку. Чтобы колонку забрать, осталось дозвониться. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинос действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Кто куда, кто здесь. А здесь у нас, между прочим, Надежда из из Воронежа. Надя, привет, доброе утро.
2: Да.
1: Давай, поправь ведущего. Он сказал Воронеж же, правильно, да, Воронеж?
2: Все верно, Воронеж.
1: Вот, супер. Ну что, давай, Надя, у нас игра «Кто куда?». Прежде чем мы отправимся в путешествие, хочу спросить у тебя, какое путешествие твоей мечты? Город, может быть, страна, побережье, куда бы ты очень хотел бы попасть, и сделаешь это наверняка до конца жизни.
2: Я хотела в Китай попасть.
1: В Китай. О, я тоже не был в Китай. А ты в какой Китай поедешь? Вот так, чтобы загорать на Хайнань или по, я не знаю, Великой Китайской стене пробежишься?
2: По стене бы пробежалась.
1: Да, да. А лучше совместить, если вот получится, да, чтобы можно было и древние города посмотреть. Вот. И потом, если что, почилить. Там, говорят, неплохой курорт. Так, Надя, Китай — это здорово, это прекрасно. Мы с тобой отправляемся сегодня в Италию. В Италию. Я расскажу о достопримечательности одной, а потом задам вопрос. Справишься с вопросом — получаешь беспроводную колонку. Итак, хватит загорать, купаться. Мы культурно обогащаемся, и мы сегодня в вечном городе, в Риме. Значит, в Риме находится знаменитый фонтан, куда по традиции бросают монетки, чтобы вернуться в этот замечательный город. Ну, это просто супер достопримечательность Рима. Побывать там или не побывать там невозможно. Как называется этот легендарный знаменитый фонтан? Два варианта ответа. Это фонтан Треви или магический фонтан Монжуика? Надежда, Надя.
2: Ух, ёлки-палки.
1: Ну, давай. Фонтан Треви.
2: Будет...
1: Какой фонтан?
2: Пусть будет. Магический фонтан.
1: Не слышу, что... Какой?
2: Просто пальцем в небо.
1: Давай еще раз.
2: Первый вариант.
1: Фонтан Треви, ты считаешь? Абсолютно верно. Ребята, ну вы посмотрите, да, абсолютно фонтан Треви, вот, красивое место, вот, вообще я желаю, Надя, чтобы ты и в Китай сгоняла, и вот на том самом фонтане Треви побывала, и когда ты там будешь, собственно, вспомнишь этот момент, эту секунду, когда ты о нем впервые, возможно, вот сейчас в эфире Европа Плюс услышала. Ну и самое главное, Надя, в любое свое путешествие обязательно бери беспроводную колонку, которую я дарю тебе, вот. Слушай, хиты Европа Плюс.
2: Спасибо огромное. Супер.
1: Спасибо тебе.
2: Европа Плюс. Всем хорошего дня.
1: Спасибо. Спасибо. Надя, спасибо тебе еще раз. Воронежу привет. Продолжаем хит-марафон летнего. Здесь The Weeknd и Take My Breath.

0: нужно думать хорошим, слушать хорошую музыку на Европе плюс, короче. А второй час летнего УП финалем в компании Билли Айлиши Black Eyed Peas.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются.

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Осень» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-0013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НБФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.

0: Ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дорогие, ты помнишь, как все начиналось? Самый первый блокбастер от Black Eyed Peas — это «Where is the love?». Кстати, тут Джастин Тимберлейк поет в припеве. Узнаете? Так, ну и хватит сводить олдскулы. Летим в наше прекрасное хитовое будущее. Начинаем третий час летнего.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Отличное, отличное. 9:00. Европа, Европа плюс. А вот и Марат Бикметов, а вот и новости.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Водители смогут не предъявлять распечатку электронного полиса ОСАГО. В Миноборнауке рассказали о приемной кампании вуза, и большинство айтишников задумывались о смене работы. Об этом прямо сейчас. Итак, Верховный суд России разрешил водителям не предъявлять бумажную копию электронного полиса ОСАГО. К такому выводу инстанция пришла после рассмотрения дела автовладельца, которого наказали за непредоставление документов на дороге. Суд решил, что при оформлении электронной страховки водитель не обязан возить с собой ее распечатку. Сотрудники госавтоинспекции должны проверять наличие полиса с помощью доступных им электронных баз данных. Количество взаимных туристических поездок между Россией и Китаем может достичь 6 миллионов к концу следующего года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Как пишут ведомости, уже в первом квартале текущего года число поездок российских туристов в Китай увеличилось на 60%. Чернышенко отметил, что в прошлом году КНР посетили около 2 миллионов россиян, а Россию примерно 1 миллион граждан Китая. Больше 1 100 000 абитуриентов подали документы в высшие учебные заведения России. Такие данные о приемной кампании сообщили ТАСС в Миноборнауке. По традиции, самыми популярными поступающих стали такие направления подготовки, как информатика, вычислительная техника, педагогическое образование, лечебное дело, инженерное дело и технические науки. Приемная кампания еще продолжается, поэтому число поступающих будет расти. Павильоны для экспресс-диагностики организма откроют в центре Москвы. Обследование в них займет всего 15 минут. За это время горожане получат не только оценку образа жизни и уровня физической активности, но и персональные рекомендации, как улучшить эти показатели. Такой формат экспресс-диагностики оказался востребованным у москвичей. Тестовый павильон, который работал в минувшие выходные на ВДНХ, посетили больше 5000 человек. Российские IT-специалисты все чаще рассматривают переход в другую компанию. О смене работы задумывались около 70%. Из них главная причина – желание больше зарабатывать, отсутствие карьерного роста, нехватка профессионального развития и выгорание. Сейчас средняя зарплата в IT составляет около 180 тысяч рублей в месяц, тогда как сами специалисты рассчитывают примерно на 260 тысяч рублей. При этом соискатели стали менее требовательно подходить к выбору нового работодателя. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел – 78 рублей 32 копейки. Евро также в минусе – 89 рублей 55 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс – летние У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

кстати, 21 июля Дере отмечает один из самых мощных футболистов планеты, сборной Норвегии, игрок Эрлинг Холланд. Эрлинг Холланд, сколько ему исполняется? 26 лет. Ну, разумеется, я как человек от футбола далекий, узнал о нем, разумеется, из-за чемпионата мира недавнего, но в большей степени, наверное, узнал после того, как в реки мои рекомендации залетел ролик с москвичкой-землячкой нашей Настей Костромитиной, которая феноменально похожа на норвежского бомбардира. Вот сколько? Там более 100 миллионов просмотров у ее ролика. Короче, погуглите в Яндексе. Настя Костромитина. Ну и да, Настя, привет. Эрлингу наше поздравление. А мы, ребята, начинаем третий час летнего У.

0: такие откровения сталкера. Найду тебя во тьме, найду тебя, найду тебя. Это моя Мишель в летнем У. Ну, мне, если что, нравится упорство героини. Тем более, как там говорится, хочешь быть счастливым, будь им. А если хочешь 100% летнего кайфа каждый вечер после 20.00, то на Европе Плюс слушай...
1: Летний вайб.
0: Прямо сейчас пробник летнего вайба, демо-версия. С нами королева диско-попа Кайли Миноуг. Бессмертный хит «Love at First Sight».

Лена, та самая любовь. С первого взгляда, с первых аккордов. Кайли, роскошная Миноук и Love at First Sight. Ну и да, помни, летний вайб — это твой официальный легальный билет на лучшие пляжные вечеринки планеты, даже если ты сегодня вечером будешь в офисе или в пробке. Лови, слушай и наслаждайся тоннами самой классной музыки. Летний вайб сегодня на Европе Плюс стартует в 20:00.

0: если и бомба, то бомбалео. Бомбический хит далее в летнему. Будем слушать Алекса Уорна и его Fever Dream. Fever Dream. Вот. И, конечно, будет вневременной вечный хит Афиша в исполнении Тимура Бодрова. Дождитесь.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
7: Реклама ООО «Лиман Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
12: Летнее утро.

вот сегодня 21 июля, сегодня вторник. Овны, если захотите посплетничать, убедитесь, что рядом нет лишних ушей. Тельцы, не тратьте много сил, чтобы нравиться всем окружающим. Близнецы, сегодня планируете лечь спать пораньше, ожидается утомительный день. Раки, звезды советуют поменьше сравнивать себя с кем-то. Львы, у вас личный день независимости от проблем и людей. Девы, как ни странно, работа вам сегодня доставит удовольствие. Весы, вам пора в открытую сказать, что или кто вас не устраивает. Скорпионы, этот день точно окажется вам по зубам. Стрельцы, наслаждайтесь живым общением, а не телефонными переписками. Козероги, удовлетворите жажду приключений каким-то безобидным способом. Водолеи, целый день ваши мысли будут заняты чем-то посторонним. Ну, хотя бы отвлечетесь от текущих проблем. И рыбы, не позволяйте настроению меняться так же резко, как погода за окном. Let

0: хочу жениться, хочу веселиться. Медуза в летнему Don't Wanna Go Home. Вот, а ты, дорогой друг, подруга дорогая, не хочешь ли стать героем игры на повышение? Конечно же хочешь, конечно же хочешь. Вообще, кто откажется забрать не только отложенную сумму, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Все это в игре на повышение. Значит, хочешь стать ее героем, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Белые медведи на льду!
1: Белые медведи на льду!
2: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: У нас тут Даша из Питера. Даша, привет, доброе утро.
3: Привет,
2: приветики.
3: Привет, доброе утро.
2: Привет. Ну что, ты, говорят, одна из тех, кто 5.25 будильников с утра заводит. Вот.
3: Хочет... Нет, это врут.
2: Это правда? Это неправда. А как это происходит? Прям вот...
3: Это неправда.
2: Вот прям прозвонил будильник, и ты... О! И сразу встала. Сразу из горизонтального в вертикальное положение. Да?
3: Нет, неправда, неправда.
2: А как это?
3: Долго раскачиваешься.
2: Долго раскачиваешься. Но много будильников тебе все равно не надо. Как бы... И ты с нами. В...
3: Да.
2: И ты с нами в игре на повышение. Так, Даша, значит... Здорово, что у тебя получилось дозвониться. Игра на повышение. Твой шанс забрать не только отложенную сумму, но и бонус от Озонбанка. 10 тысяч рублей. У тебя будет одна минута, чтобы прогуляться по нашему денежному хранилищу. Будешь открывать ячейки одна за другой, но важно вовремя остановиться, потому что может быть ячейка со словами «стоп-игра». Если услышала «стоп-игра», значит все деньги улетели. И бонус, и отложенная сумма. Готова ли ты прогуляться?
3: Да, готова.
2: Погнали! Итак, первая ячейка, даже не буду спрашивать, открываем.
0: 1250 рублей.
2: Стартовая сумма 1250 рублей. Что говорит Даша?
3: Ну, думаю, надо еще рискнуть.
2: А, погоди. Вот тут, я тут...
0: Бонус от Озонбанка.
2: Ты посмотри. Сразу красивая сумма. 1250 и получается 11250. Идем дальше или забираешь деньги?
3: Заманчиво. Давай еще попробуем.
2: Ну, давай еще попробуем. Еще одна ячейка, говорит Даша.
0: 2660 рублей.
2: 2660 рублей. Что там дальше? Стоп-игра или еще одна ячейка? Даша.
3: Думаю, стоп-игра.
2: То есть ты не хочешь открывать еще одну ячейку?
3: Нет, не буду рисковать. Подсказку прослушаю, но рисковать не буду.
2: Куда? 3 секунды осталось. Даша, может быть...
3: Нет. Все.
2: Итак, Дарья из Санкт-Петербурга забирает 2660 рублей плюс бонус от Озонбанка, десяточка и общий выигрыш 12660.
3: Ура, ура.
2: Yeah. Даша, хочешь ли ты проверить, что было в следующей ячейке? Есть ли у тебя такое желание?
3: Да, есть.
2: Давай. Значит, если бы Даша открывала еще одну ячейку, то там было бы...
0: 2860 рублей.
2: Ну, разница 200 рублей. Ой. По-моему, все нормально, да?
3: Все. Да, по-моему, все хорошо.
2: Браво, Дарья! Поздравляю тебя с красивой победой, несмотря на то, что ты сегодня пропустила подсказку. Ты молодец.
3: Спасибо огромное.
2: Все, желаю тебе классного дня. Слушай, Европа Плюс, Питеру огромный привет, ладно?
3: Спасибо.
2: Спасибо. Значит, ребята, чтобы стать победителем в игре на повышение, не пропустите, не проспите подсказку, какая сумма ждет вас. Я обычно говорю в 7 с копейками. Так что удачи и до встречи завтра в игре на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Me, I Went Deaf. Ну и да, ребята, вы помните, еще больше хип-хопа и рэпа есть на сайте нашем, europlus.ru. Там есть специальный поток, называется Европа плюс Урбан. Так, мы с Урбаном покончили на данную минуту. До финала часа Демьяну Давид, Next Summer и Englishman и Нью-Йорк в дэнс-версии. Короче, наслаждаемся.
1: Реклама.
2: Без комиссий.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НБФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Плейлисты разных стилей и направлений.
6: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
8: А котики?
9: И, конечно, котики.

0: Be yourself, no matter what they say. Короче, будь собой, все остальные роли заняты. Englishman in New York. Этой прекрасной песни мы финалим летнее У. Я, Тимур Бодров, вернусь к вам завтра. А вы пообещайте, что не пропустите сегодня летний вайб.
1: Европа плюс пати. Больше ритма, больше драйва.

0: 10 утра на московских часах. В студии с новостями Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Госдума продлит гаражную амнистию. В ЦИК рассказали об установке камер на осенних выборах. И зумеры начали скупать гаджеты 90-х и 2000-х. Об этом прямо сейчас. Итак, Госдума продлит гаражную амнистию до 1 сентября 2031 года. Услуга позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить капитальные гаражи и землю под ним. Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками. За время действия амнистии граждане оформили уже почти 250 тысяч гаражей и 500 000 участков под ними. Владимир Путин продлил безвизовый режим с Китаем до конца следующего года. Изначально мера действовала до 14 сентября текущего года. Таким образом, граждане Китая могут оставаться в России без визы до 30 дней. Такие же условия действуют для въезда россиян в Китай. Первым визы отменил Китай в прошлом сентябре, а Россия приняла такую же меру в декабре. Ну а в мае Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились продолжать взаимный безвизовый режим. Более 88 тысяч помещений в России оснастят камерами на единый день голосования. Об этом сообщила глава Центра сберкома Элла Памфилова. По ее словам, это дополнительный уровень общественного контроля наряду с независимым общественным наблюдением, наблюдателями от кандидатов и партий, а также международным наблюдением. Напомню, в рамках единого дня голосования в этом году с 18 по 20 сентября состоятся выборы в Госдуму. Апробацию практической части ЕГЭ по физике и химии начнут в нескольких регионах. Как сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, такие задания должны показать, насколько выпускники умеют применять знания на практике. Массовое внедрение возможно только через несколько лет. Кроме того, разрабатывается модель устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Основой станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам. Зумеры начали скупать гаджеты 90-х и 2000-х годов. Продажи MP3-плееров за полгода выросли на 62%, фотоаппаратов Polaroid на 79%. Как пишет «Известия», для молодежи физический носитель – часть эстетики, способ самовыражения и тактильный ритуал. Интерес к редким предметам выглядит закономерным. Подобные покупки воспринимаются не как расходы, а как инвестиция в личную коллекцию. Не менее уверенно распространяется и мода на винил. Продажи проигрывателей в стране выросли в разы. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 78 рублей 32 копейки. Евро также в минусе 89,55. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Миша Зайцев. Всем удачного вторника.

0: Talk to you на радио номер один в России. Мы начинаем этот день вместе. Впереди больше хитов, больше музыки. Обязательно The Second Voice появится, Let Me Be. Также Coldplay, Lil Sims, Burna Boy, Яна и Tini, We Pray. Меня зовут Миша Зайцев. Летим в этот день вместе.
1: Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту ПРО. Закупайтесь в Лимана ПРО и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки Лимана ПРО. Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
7: Перечень товаров, участвующих в акции, и подробные условия программы лояльности на сайте lemanapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, Огарян 103, 500, 551, 61,
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Не так давно, да, у меня аж язык уже все, потому что, ну, Мадонна. Перед ней как не робеть? Перед ней даже, когда ты просто ее слышишь, по-другому невозможно. Недавно в перерыве на чемпионате мира по футболу выступала, сейчас здесь на Европе Плюс, специально для тебя. Совместная работа с Мартином Гарриксом, Bizarre. Впереди больше хитов, больше музыки. Heaven, Caitlyn Aragon, I Run, сразу после Stay. Леони и Callum Scott в твоих динамиках.
1: Реклама. Белые медведи в Магнитогорске?
2: Белые медведи в Магнитогорске!
3: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: Впереди полчаса хитов, рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно Tame Impala и Jenny Dracula совсем скоро. Чуть ранее группа Шаус и Won't Forget You. Также сегодня в твоих динамиках Тедди Свимс и его Mr. Know It All. Все это уже в следующем часе на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Вернем на...

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Теперь

0: Тире за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: Если ритмичная латина, то только такая. Это Диджей Гоша, Джейсон Дерула, Мелоди Мичико на радио номер один в России. Обязательно скачивай наше приложение Радио Хаб, нажимай на кнопку Европа Плюс, слушай хиты чаще и где бы ты ни находился. Кроме того, помимо прямого эфира и трансляции со студии, там есть 9 свежих, новых, прекрасных, чудесных музыкальных потоков. Я лично рекомендую рок и кей-поп послушать, но там вообще найдется все на любой вкус. Мы ждем тебя там. Также забегай на наш сайт europlus.ru и в группе ВКонтакте. Мы тоже тебя ждем. Рианна впереди, Unfaithful сразу после Self-Aware, Empire City в твоих динамиках, не пропускай.
1: Реклама.
2: Ищите низкие цены. Они уже в Limana Pro. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
3: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок-отбеливатель ЛАМ 500 грамм или порошок-пятновыводитель ЛАМ 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего 3 слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу. Город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
9: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
10: Новый парк активного отдыха Кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под глазами Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на плюс.
11: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
12: Только в июле.
11: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
13: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Иногда достаточно одной песни, чтобы сменить настроение. Будто открыл окно после долгой жары. Это Кевин Харрис и Джей Си Satisfy на радио номер один в России. Впереди больше хитов, которые помогут превратить обычный день в маленькое приключение. Икону Pop I Love It сразу после Эбен Хэллоу в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

0: пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас Магнитогорск.

0: ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
10: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Это более 2,5 миллиона друзей.
10: Плейлисты Европа Плюс.
11: Новинки.
10: Видео со звездами.
11: Гороскоп.
10: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
12: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
13: Подпишем.
12: Это Антон Камолов, Артур
14: и Саша.
12: Если мы что-то не договорили в эфире,
14: можем
12: договорить здесь.
15: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
16: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Замедляемся, пожалуй, только для двух случаев, чтобы почувствовать момент и насладиться и набрать скорость для следующего рывка. Это «Градусы» Европе Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Впереди больше хитов, больше музыки. Доминик Файк появится совсем скоро. «Baby Doll» сразу после «Dua Lipa» «Illusion» на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
12: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса.

0: Под Бамбалейла in your heart вместе с KDDK на радио номер один в России. Что нас ждет далее? Вернее, кто? Конечно же, Кендрик Ламар и Сизен и Фити Лютер. Сразу после Алекс Уоррена, Fever Dream в твоих динамиках не пропускай.
1: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Белые медведи в Магнитогорске?
9: Белые медведи в Магнитогорске!
10: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
11: Билеты в продаже 0+. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл Врегинос». Только в июле. Новый «Хавейл Врегинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Врегинос», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: столкнуться с какой-то проблемой и подумать, ну и что же такое, что же мне делать? Все разрушилось, все пошло не так, как я хотел. А я вот слышу песню «Феникс» от Marshmello и Portugal The Man на Европе Плюс. Каждый раз думаю, ну «Феникс» же сгорел поначалу. Он сгорает, чтобы потом возродиться и взлететь еще выше. Так что любые сложности — это всегда подготовка к лучшим временам. Помни об этом. Миша Зайцев меня зовут, Timbaland впереди, One Republic на фите «Apologize». Сразу после «Sorry, I'm here for someone else» Benson Boone в твоих динамиках. Делай это лето громче вместе с нами.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляются...

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым.

0: в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: За 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: большущий хит. Классная совместная работа. Timbaland, One Republic, Apologize на радио номер один в России. Но на самом деле, никогда не поздно извиниться, если у тебя действительно есть чувство к человеку. Больше хитов впереди. Летим вперед на Европе+.
1: Европа+. K-pop. Хиты, которые заряжают.

0: В Москве час дня. В студии с новостями Марат Бекметов. Марат, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Добрый день всем. Китай продлил безвизовый режим для россиян. Водители могут не предъявлять электронный полис ОСАГО, и минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала лета. Об этом прямо сейчас. Итак, Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца следующего года. Ранее он действовал до середины сентября текущего года. В Пекине подчеркнули, что взаимное продление безвизового режима укрепит дружбу между странами и упростит поездки граждан. Россияне могут без виз находиться в КНР в течение 30 дней, число безвизовых въездов не ограничено. Напомню, накануне Россия также продлила безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря 2027-го. Разрыв в зарплатах в регионах России достиг рекордного показателя в 203 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на Росстат пишут «Известия». За год разрыв увеличился на 11%. Это связано с разницей в размере зарплат. Индексация на 10% для северных регионов дает прибавку почти в 25 тысяч рублей, а для жителей Кавказа – менее 5 тысяч. Сейчас проживающие на Чукотке в среднем получают около 250 тысяч рублей, а жители Ингушетии – 47 тысяч 600 рублей. Верховный суд разрешил водителям не предъявлять бумажную копию электронного полиса ОСАГО. К такому выводу инстанция пришла после рассмотрения дела автовладельца, которого наказали за непредоставление документов на дороге. Суд решил, что при оформлении электронной страховки водитель не обязан возить с собой ее распечатку. Сотрудники госавтоинспекции должны проверять наличие полиса с помощью доступных им электронных баз данных. Москва-Сити и Ботанический сад стали самыми популярными станциями МЦК в этом году. В лидерах также Ростокина, площадь Гагарина и Кутузовская. Как пояснили в Дептрансе, на этих станциях удобно всего сделать пересадку, поскольку рядом проходят линии метро и МЦД. Всего с начала года пассажиры совершили 75 миллионов поездок на МЦК. Интервал движения поездов в часы пик сократился, что сделало поездки более предсказуемыми. Прошлая ночь в Москве стала самой теплой с начала лета. Минимальная температура составила плюс 19,2 градуса. Как сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, ранее самая теплая ночь со значением плюс 19,1 градуса была 3 июля. Между тем, текущая рабочая неделя в столичном регионе отметится осадками и понижением температуры. Завтра и в среду осадки приобретут эпизодический характер, причем будут они лишь в отдельных районах. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 78 рублей 32 копейки, евро также в минусе 89,55. В Москве 13 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Миша Зайцев. Всем прекрасного дня.

0: Амет, Деволт и Джули Чорч на радио номер один в России. Впереди больше китов, больше музыки. Ларин появится совсем скоро. Warning Signs. Сразу после Леони и Калм Скотта. Stay в твоих динамиках. Совсем-совсем скоро.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
10: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Белые медведи на льду!
12: Белые медведи на льду!
13: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
14: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
15: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Вот, stay на радио номер один в России. Не, ну ты, конечно, если хочешь, можешь остаться. Можешь остаться. Но я не рекомендую, тем более Марат Бекметов в Афише на Европе Плюс прямо сейчас расскажет, как классно провести этот день.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Миша, привет всем. Начну с кино. В широкий прокат вышла отреставрированная версия индийской картины «Запределье». По мнению критиков, это один из самых визуально совершенных и при этом недооцененных фильмов века. Картина заслуженно считается вершиной в творчестве Тарсема Сингха. В общей сложности он проработал над ней 17 лет. В центре сюжета каскадер Рой Уокер, который после травмы оказывается прикованным к больничной койке. Там он знакомится с девочкой Александрией и начинает рассказывать ей историю о вымышленных героях, приключениях и борьбе со злом. Галерея Pop of Art на Винзаводе представляет групповой проект «Комнаты». Он объединил 18 художников от классиков отечественного искусства и ключевых представителей арт-сцены до молодых авторов, которые обращаются к теме дома и предметам интерьера. Зритель окажется в 19 разных комнатах, отсылающих к 19 разным локациям по всему миру, каждая из которых однажды посредством художественной воли отпечаталась в истории. Всего в экспозиции больше 20 работ. Это живопись, графика, видео и инсталляции, созданные за последние полвека. На сцене театра «Док» на Лесной сегодня спектакль «Мертвая волна». Действие разворачивается в южном курортном городке в отеле «Золотая рыбка», куда съезжаются отпускники в предвкушении отдыха мечты. Но на противоположном берегу «Мертвая волна» уже уничтожила все. Спектакль, балансирующий на грани игрового и документального театра, исследует вредоносность искусственного интеллекта, поколенческие конфликты и попытки закрыть глаза на надвигающуюся катастрофу. Начало в 8 вечера. Музей декоративного искусства с большим размахом отмечает свое 45-летие. Празднование проходит под вывеской фестиваля «Русский кот». Все события бесплатные. Также сегодня можно совершенно свободно посетить сам музей. В афише чаепитие с Татьяной Толстой, чтение детских книг с Александром Олешко, иммерсивные экскурсии, премьера хореографического перформанса и мастер-классы. Главным событием вечера станет выступление оперной дивы Хиблы Герзмава в сопровождении Большого джазового оркестра Петра Востокова в музейном саду усадьбы Остермана. В программе «Известные хиты 20 века» в необычной джазовой аранжировке. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: Никуда от моей мишени не спрячешься. И на Земле, и на Луне она всех нас отыщет. На Малиновой Луне на радио номер один в России только что. Моя Мишель, впереди больше хитов, больше музыки. Рита Ора появится уже вот-вот. Let You Love Me сразу после Cold от Post Malone. Делай громче, летим вперед.
1: Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: На самом деле, действительно, столько beautiful places вокруг, как Тиесто и Бриана Грейс поют в своей песне. Можешь, например, вспомнить, что говорил Марат Бекметов в нашей афише, выбрать, куда сходить сегодня, да, или если просто не хватает вдохновения для создания красоты, можешь зайти на наш сайт europlus.ru, почитать новости, послушать самые главные песни к этому моменту в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Мы везде тебе будем рады. Three Doors Down впереди, Here Without You сразу после Сэма Фелда и Окс. My Heart Goes в твоих динамиках, не пропускай.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12 видео ВК-видео.

0: Ты 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Радіоплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14:00.

0: яркого летнего под лучшие хиты на Европе Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов, а вот дальше с нами Эйва Макс, Ваня Дмитриенко и хит лета 2026 «Мичико». Целая коллаборация диджей Годжо, Джейсон Друло и Мелоди уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Белые медведи в Магнитогорске.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
12: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
13: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
14: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Реклама.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе?
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 2.

0: Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И, надо сказать, отличные хиты у нас прямо по курсу. Алан Уокер, Broken Strings.

0: эту компанию в следующие 30 минут здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
11: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за два года. А зарплатные клиенты...

0: Премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: очень проникновенная. Hello от Мизмо. Да, Мизмо на Европе Плюс. А чуть попозже ждем Алекс Уоррен, который уверенно себя чувствует и уверенно держится в горячей десятке Еврохит ТОП-40 сейчас, а именно на седьмом месте. Ну, возможно, в пятницу у Фива Джим будет самая вершина. Не забываем поддерживать любимые хиты. Это можно сделать в любой момент на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту ПРО. Закупайтесь в Лимана ПРО и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки Лимана ПРО. Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
6: Перечень товаров, участвующих в акции и подробные условия программы лояльности на сайте limanapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6101.
7: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл» в «Регинос». Только в июле. Новый «Хавейл» в «Регинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл» «Регинос», Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор «АОТ Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
12: Европа Плюс.

0: Дракула. Сейчас напомню на вершине Еврохитов 40, причем уже второй раз подряд, что очень даже круто. Ну вот дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Кунгс, Луис Фонси и Дэдди Янки и абсолютно летняя магнетика от весьма себе позитивной группы «Пауза».
1: Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже. 0+.
5: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас» Магнитогорск.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Европа Плюс.
1: Ай.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, они уже близко, они уже скоро. Это Tokyo Hotel, California Nights. California Nights. Диджей и продюсер Си Бул услышим Never Go

0: выступление в финале, в перерыве финала чемпионата мира по футболу, а?
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь Т.
12: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Верни.

0: За 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Европаплюс.ру.
2: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
2: Заходи на сайт европаплюс.ру
3: и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
1: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
2: Выигрывай билеты в кино и другие призы. 12+.

0: 15.20 в Москве. Меня зовут Алексей Мануйлов, а на подходе уже Рэй с хитом «Where is my husband?», то есть «Где мой муж?». Кстати говоря, Рэй в интервью сказала, что она и правда думала, что в реальной жизни вот этот трек поможет ей найти вторую половинку, но этого не случилось. Зато, говорит Рэй, что это наверняка помогло кому-то другому вот найти свое счастье, найти своего мужа. «Where is my husband?» Рэй буквально через пару минут, но сначала...
1: Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
10: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
11: Рекламная служба в Магнитогорске, 2066-66.

0: Дальше у нас больше хитов, еще больше музыки. Впереди Леон и Калум Скотт. Впереди сериал и новый хит. Не пропусти от группы «Градусы» с незатейливым и очень простым, понятным названием «На ресницах».
1: Реклама.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И по глазам Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, на Пёс.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Белые медведи в Магнитогорске?
8: Белые медведи в Магнитогорске!
9: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
10: Билеты в продаже 0+.
11: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
12: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены песня, выбор праздник. Реклама 0+.
13: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.

0: Снится, когда грубо градусы на Европе плюс 650 в Москве. До конца этого часа сначала Ива Макса нас порадует, а затем Bring Me To Life, да, мощнейший легендарный хит группы Evanescence.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-банк».

0: часах в Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. Федеральная антимонопольная служба возбудила 15 дел против нефтяных компаний и независимых участников топливного рынка по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Кроме этого, было выдано 38 предупреждений. МИФАС также анализирует ценообразование в мелкооптовом сегменте, включая поставки для аграриев. В Удмуртии компанию «Петросервис» обязали снизить цены на дизтопливо, а также на контроле находится обращение сельхозпроизводителей из Липецкой, Новосибирской областей и Республики Коми. Правительство создаст постоянную подкомиссию по вопросам развития цифровых платформ для выработки стратегических подходов к регулированию платформенной экономики. В нее войдут представители федеральных органов власти. Закон о платформенной экономике вступает в силу с 1 октября. Он затронет 12 крупных платформ, включая маркетплейсы, сервисы по доставке еды и магазины одежды. Список может быть расширен. Регулирование будет адаптироваться под быстрое развитие отрасли. И житель Индии Рахташ Чаудхари установил мировой рекорд. Он выполнил 847 отжиманий за час с грузом 27 килограммов на спине. Он превзошел достижение спортсмена из Сирии 820 отжиманий. Спортсмен соблюдал строгий режим и высокобелковую диету. Путь к рекорду занял 10 лет упорных тренировок. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Мануйлов.
2: Это топ-новости в Star News. Тейлор Свифт и Трэвис Келси посетили свадьбу бывшего одноклубника Келси через неделю после собственного торжества. Певица выбрала розовое цветочное платье, а Трэвис был в сером костюме. Накануне пара вернулась после медового месяца. В день свадьбы пара также получила номинацию на Эмми за фильм о туре Тейлор Свифт «Эрос Тур». Грейси Абрамс признала, что очень боялась и комплексовала на провод к фильму Халины «Rain, Please», хотя дебют в кино никогда не входил в ее планы. Певица прошла несколько туров и уже начала подготовку к роли, изучая сценарий. По словам режиссера, Грейси Абрамс сразу впечатлила пониманием своего персонажа. В актерский состав также вошли Том Берг и Конор Стори. Мадонна вернулась на вершину британского чарта впервые за 13 лет. Ее новый альбом «Confessions 2» стал 13-м номером 1, сравнявшись с рекордом Элвиса Пресли. Также пластинка Мадонны возглавила виниловый чарт. В общем, королева поп-музыки снова в тренде. Лизо объяснила, что грустные песни на новом альбоме «Бич» посвящены разрыву с близкой подругой, а не судебным искам. Лизо призналась, что бывшая подруга, которой она доверяла, как оказалось, тайно ненавидела ее и присоединилась к волне ненависти в ее адрес. Альбом, не попавший в чарты, Лизо назвала честным отражением боли без ложного оптимизма. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: Мины за окна и про плюс Аве. А на горизонте нашем уже Темпер Сити Жель Альфа и Ману Чао. Ману Чао, который как сказал, что когда ты поешь о том, что чувствуешь, неважно на каком языке ты поешь, сердце слушателя обязательно поймет. Ну что ж, проверим. Впереди Амины Пьячи через несколько минут на Европе плюс.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Просижель, Moving to the Sun, а уже в самой ближайшей Дэйв Эдэмс, Боб Синклар, Кайза, Мадонна и Мартин Гаррикс, хит Bizarre с новейшего альбома «Поп-королевы», и этот лонгплей уже на самых высоких местах во многих чартах мира. Даже сама Мадонна призналась, что не ожидала такого триумфального возвращения.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Фрэнза. 17.50 в Москве, и у нас в самой ближайшей впереди сначала Маккензи Аромба, затем классный хит, очень такой прям цепляющий, Read All About It, это Профессор Квин и Эмили Санде. Они уже скоро.
1: Реклама.
2: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
13: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО НБФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
16: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
17: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: красиво, трогательно и с безупречным вкусом профессор Грин и Эмили Санден на Европе Плюс Read All About It. Ну а у нас впереди новый час, а значит еще больше хитов и еще больше музыки на Европе Плюс.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: столице уже 6 вечера. Игорь Акулов в студии с новостями прямо сейчас. Игорь, привет, рассказывай.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Кость, привет, всем добрый вечер. Госдума продлила гаражную амнистию. Эксперты предупредили о мошенниках, которые нацелились на студентов. И ученые назвали возможную причину загадочного гула, который слышат люди по всему миру. Подробности далее. Минфин уточнил, что импортный демпфер на дизельное топливо будет работать только при установлении запрета на экспорт дизеля, керосина и средних дистиллятов. Если запрет снимается, демпфер...

Демпфер перестает действовать. Также предлагается выплачивать демпфер для средних дистиллятов в течение года. Напомню, что ранее правительство распространило демпфер на дизель для стимулирования импорта на внутренний рынок. Госдума продлила гаражную амнистию до сентября 31 года. Она позволяет в упрощенном порядке оформить собственность, капитальные гаражи и землю под ними. За время действия амнистии оформлено 249 тысяч гаражей и 496 тысяч участков. Амнистия распространяется на постройки до конца 2004 года, не признанные самостроем. В Москве в медицинских объектах продолжает развиваться исцеляющая среда. Спектакли, концерты и выставки проходят в московских медучреждениях. Их посетили уже более 1000 человек, об этом рассказала Анастасия Ракова. В ближайшее время в стационарах спектакли покажут театр «Вишневый сад», Московский театр кукол и театр стрителлинга, а столичные музеи откроют свои выставки. Искусство становится частью лечения, оно помогает пациентам легче адаптироваться и эмоционально восстанавливаться. Эксперты предупредили о мошенниках, которые работают под видом HR-специалистов. Они предлагают студентам летние стажировки и под предлогом открытия зарплатной карты или покупки софта выманивают банковские данные. Аферисты публикуют фальшивые вакансии с заманчивыми условиями. Юристы советуют проверять вакансии на официальных сайтах компаний. Крупные работодатели не требуют оплаты за стажировки и собеседования. Мошенники рассчитывают на доверие студентов, ищущих работу. И ученые назвали возможную причину загадочного гула, который слышат люди по всему миру. В большинстве случаев это форма низкочастотного тиннитуса, фантомного звука без внешнего источника. Таких людей на планете 4%. В редких случаях гул может иметь внешние источники, вентиляцию, транспорт или ветер. Феномен известен с 70-х годов и требует дальнейшего изучения. Наука пока недостаточно понимает природу этого явления. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей и 32 копейки. Евро 89 рублей и 55 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: красиво звучит, а? И как бы это красиво звучало в акустике здесь, на Европе Плюс, а? Ну, я надеюсь, что это случится в новом сезоне. Будем ждать этих ребят с акустикой в нашем эфире. Это Майя Мишель и «На малиновой луне». Кстати говоря, если ты пропустил их прошлую акустику, я тебе настоятельно рекомендую послушать ее с хором. Это было что-то невероятное. Где это можно сделать? На нашем сайте europaplus.ru в любое мгновение, ну а также в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Добро пожаловать. Ну а в ближайшее время скажем добро пожаловать Ашеру и Чангуку «Standing Next to You».
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
9: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под глазами Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172-0+.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Здесь на Европе Плюс. Я думаю, что вы все знаете, что это за трек. Ну, конечно же, абсолютно летняя история под названием «Hello» от Mizmo. Ну и этот летний трек, естественно, должен попасть в главный чарт страны Еврохит ТОП 40. Можно пролистать его, посмотреть, есть ли он там. Ну и, естественно, проголосовать, если его нету, для того, чтобы уже в ближайшую пятницу он туда попал и, может быть, добрался этим летом до первой строчки. В общем, все легко и просто. До пятницы времени заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну а в ближайшее время, естественно, я тебя тоже буду поддерживать. Причем поддерживать лучшей мировой поп-музыкой. У меня есть на подходе «Медуза» и один из лучших припевов нашего эфира на данный момент. «Don't wanna go home». Но также «Shouse» и «Cap Sports». «Only you» скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
2: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.

0: предупреждал, что будет не просто прекрасно, будет восхитительно. «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас на радиостанции номер один в России. И сегодня с 8 до 10 на Европе Плюс вот такой вот классный, приятный музыки будет дофига. Это я точно говорю, потому что на подходе летний вайб, ни в коем случае его не пропусти. Будем чилить, отдыхать после трудового вторника.
1: Реклама.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2.5 миллионов друзей.
4: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
5: Подпишись!
6: Это Антон Камолов,
7: Артур и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
6: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
3: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
1: Костя, привет, всем добрый вечер. В Госдуме расширили основания для выдворения иностранцев. ЦБ предложил запретить оформлять электронные кошельки подросткам. И эксперты рассказали, как действовать при получении красной квитанции за ЖКУ. Подробности далее. Госдума приняла закон о легализации криптовалют в России во втором и третьем чтениях. На рынке появятся новые участники, криптообменники для обмена фиата на крипту и цифровые депозитарии для хранения активов. Криптовалюта разрешена как инвестиционный инструмент, но платить ей внутри страны запрещено. Исключение – участники внешнеэкономической деятельности. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только высоколиквидные активы, такие как биткоин, эфириум и USDT. Сегодня принят закон, расширяющий основания для выдворения иностранцев из России. Число соответствующих статей КАП увеличено до 45. Выдворение теперь грозит за дискриминацию, неповиновение военнослужащему при охране границы, мелкое хулиганство, дискредитацию армии, призывы к санкциям и участие в несанкционированных.

санкционированных акциях. Закон направлен на укрепление общественной безопасности. Ранее за многие из этих нарушений предусматривался только штраф. ЦБ предложил запретить подросткам от 14 до 18 лет оформлять электронные кошельки и предоплаченные карты без согласия родителей в рамках третьего пакета мер «Антифрод 3.0». Мера направлена на борьбу с дропперами, вовлечением несовершеннолетних в схемы по обналичиванию похищенных средств. Ограничение также снизит риски участия детей в азартных играх и бесконтрольных платежей. Инициатива обсуждается с участниками рынка. Эксперты рассказали, как действовать при получении красной квитанции за ЖКУ. Сам факт ее получения – это лишь уведомление о долге, а не начало взыскания. Ее отправляют при просрочке от 2 до 3 месяцев. При неоплате начисляются пени с 31 дня 1/300 ставки, с 91 дня 1/130 ставки. Затем могут ограничить услугу и обратиться в суд. Если пользователь считает сумму завышенной, то можно подать заявление в УК. При ошибке сделают перерасчет. И в Польше бобр украл с бельевой веревки нижнее белье местного жителя. Мужчина долго не мог понять причину пропажи вещей, пока не застал животное с поличным. Бобр сорвал вещи, засунул их в зубы и скрылся в воде, зашипев на хозяина. Герой истории предположил, что одежда понадобилась зверю для строительства хатки. Пользователи посоветовали подружиться с бобром. Инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 78 рублей и 55 копеек, евро 89 рублей и 76 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Да, этот трек, я думаю, что запросто могу встретиться нам в летнем вайбе. Но я посмотрю, что у нас там есть от этих ребят. Ну и, естественно, для тебя это сыграю уже в следующем часе. Ни в коем случае не пропусти этот момент. Кстати говоря, меня зовут Фомин, и мы с вами двигаем вперед туда, где еще больше хитов, больше музыки. Джонни, Федук и Лето, но прежде супер-хит на все времена. Бенаси Бразерс и Every Single Day скоро.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл» в «Регинос». Только в июле. Новый «Хавейл» в «Регинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл» «Регинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Пев просто блеск. Прямо сейчас Джонни, Федук и Лето на Европе Плюс. Лето, кстати говоря, ты проводишь с нами с радиостанции номер один в России. И это можно делать в своем автомобиле с радиоприемником, да? Можно дома при помощи умной колонки. А можно просто установить новое приложение Европа Плюс Радио Хаб и быть с нами везде. 24 часа в сутки, 7 недель. Можно смотреть лайв-трансляции, слушать музыку, обновлять. Ничего не надо. Скачай новое приложение Радио Хаб. Полностью бесплатно, без регистрации. Добро пожаловать, установи его и будь с нами ежедневно.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: До сих пор слушаю этот трек с большим-большим удовольствием. Да, мастер, ну мастер, топовый диджей, легенда. Тут можно сколько угодно эпитетов подбирать, и все они будут правильными. Тиесто на Европе Плюс, Бриана Грейс и Beautiful Places. Дальше, музыки классной будет еще больше. Она будет еще и солнечная, еще и летняя, еще и легкая. В общем, все это впереди, потому что летний вайб на подходе. Ну а до финала этого часа Sophie and the Giants и Shut Up and Dance.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс.

0: финал часа на Европе Плюс. Маклмор и Райан Льюис. Can't Hold Us. Дальше хитов будет много, и все они будут летними.
1: Не обновляй старые. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и точно.

чтобы расслабиться и почилить. Здрасте, это летний вайб на Европе Плюс. Меня зовут Фомин, ну и в ближайшие 120 минут мы будем с тобой отдыхать и попытаемся все-таки расслабиться, да, то, о чем говорили чуть раньше. Хотя во вторник это все еще тяжело, правда, ведь я понимаю, рабочие вопросы, будни и до конца недели еще, ну, ой-ой-ой, но... Ничего, доберемся до пятницы, это 100%, но пока не будем, давайте так, забегать далеко. Для начала посмотрим, кого стоит ждать в первой части летнего вайба на Европе Плюс. Итак, впереди Джон Саммит и Юлия Чарч, Shades of Blue. Прежде появится Бакар, Хелен Бек. Ну и стартуем с Эдисон Рае, Fame is a Gun, прямо сейчас.

Йонасу, он же Йонас Давид Крепер, известный всему миру под, собственно, своим псевдонимом Йонасу. Да, немецкий диджей, продюсер, в Берлине живет, записывает там музыку, получает удовольствие. А вот этот вот сингл, кстати говоря, сколько, 5 лет тому назад, как раз-таки в июле, попал в пятерку лучших Великобритании и Ирландии. В июле 21 года все это произошло. В общем, хитовый трек, правда, действительно, мне очень нравится. Звучит великолепно, бомбически. И такой музыки сегодня в летнем вайбе будет предостаточно, поэтому устраивай

0: история, которая, ну, точно не пройдет мимо тебя, поверь. Прямо в сердечко звучит тоже на все 10 из 10. Ну и Little Dragon. Послушаем диско Dangerous уже скоро.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
11: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И по глазам Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, на пес.
12: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
14: Летний вайб на Европе Плюс.
15: Серфим по хитам.

это здорово. И да, этот трек запросто может быть лидером нашего Еврохит ТОП 40. Эйва и Meet Me in the Dark. Только что здесь, в летнем вайбе на Европе Плюс. Ну и этот трек, конечно же, можно и нужно поддерживать на нашем сайте в разделе Еврохита, чтобы в ближайшую пятницу он засветился, я не знаю, ну, в первой пятерке хотя бы, почему бы и нет. Поэтому добро пожаловать. Наш сайт всегда рад как старым друзьям, так и новым знакомым. Заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и можешь пользоваться еще и приложением.

0: погоду. Это можно и нужно. Ну а в ближайшее время я говорю можно и нужно. Calvin Harris, Jazzy, Superhit, Satisfying. Прежде появится Willow и Wait a Minute. Ну и Kylie Minogue. Тут тоже появится, и этот трек ты точно знаешь, и я уверен, что для многих он является главным в карьере Кайли Минок. Что же за история? Ну, скоро мы это вместе с тобой обязательно выясним.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама.
3: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Летний вайб.
0: Чилим по-летнему на Европе Плюс.

оплачиваемых музыкантов этого мира, по крайней мере, на данный момент точно. Именно он и Satisfy прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. До финала этого часа Astrid S и Dance, Dance, Dance. Все это скоро будет в твоем радиоприемнике. Сделай.

0: второго часа летнего вайба на Европе Плюс и Astrid S, Dance, Dance, Dance. Дальше у нас с вами еще есть целых 60 минут на то, чтобы посидеть, почилить, послушать классную солнечную летнюю музыку. Ну, в общем, делай приемник громче, мы идем в новый час.
1: Европа Плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

А в Москве уже 9 вечера. Европа, Европа плюс. Летний вайб. Ну что, погнали, это вторая часть летнего вайба на Европе Плюс, это Фомин, и у нас с вами, ну, 59 минут точно есть на то, чтобы послушать классную музыку, отдохнуть, расслабиться. Это очень необходимо, это очень нужно сегодня, во вторник, вечером. Даже честно скажу, день сегодня у меня был, ну просто вынеси голову, потом заберешь. И я надеюсь, что только у меня. Надеюсь, я собрал сегодня все. У тебя все было легко, как перышко, все прошло хорошо, гладко, без задорники, без сучка, и все понравилось. Но чего я не могу сказать лично про свой день, но сегодня к вечеру как-то отпустило, стало полегче, ну и музыка в этом деле, естественно, помогает. Что поможет в ближайшее время? Ну-ка.

сюда в студию, если слышу ее в эфире. Это Rex Orange County. Послушаем Amazing. Ну а стартуем этот час с Madison Avenue и Don't Call Me Baby. Прямо сейчас. Погнали!

суперхит прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Но тут это не громкое слово, это действительно факт, потому что это королева поп-музыки Мадонна, это диджей номер один в мире по версии DJ Mag Top 100 Мартин Гаррикс, ну и история под названием Bizarre. Я думаю, что есть шансы у этого трека и в Billboard залететь повыше, и в нашем Еврохите засветиться, поэтому... Тут без вариантов. Все-таки Мадонна не так часто радует нас новыми релизами. И в этот раз тут просто пушка-бомба-разрыв. Я думаю, что надо ждать еще чего-нибудь. Надо обязательно ждать от нее новых каких-то треков. Потому что, как вы знаете, если поперло, то надо делать до конца. И Мадонна в этом плане, конечно, подкованная девушка. Ну и, естественно, я тоже подкован. У меня тоже есть продолжение. Я вам обещал The Баус. Я думаю, что слово свое сдержу в ближайшие 15-20 минут. Эти ребята норвежцы обязательно появятся в нашем эфире. Но прежде Зара Ларсон, Lush Life. Скоро.

мощнейшая история прямо сейчас на Европе Плюс в летнем вайбе. Это Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. В столице уже 21:34. Приветствую всех, кто влился в нашу компашку. Ну, нельзя сказать, что вовремя, но время на отдых еще имеется. Поэтому в ближайшие минуты мы этим обязательно займемся. Но прежде напомню всем тем, кто собирается сейчас, может быть, на боковую, что завтра с 7 до 10 здесь на Европе Плюс летние у игры, подарки, классная музыка, компания, то, что надо. Ну и, в общем, все то, что так необходимо с утра пораньше.

Как же здорово звучит эта история. Я говорил о том, что норвежцы в этом сезоне просто бомбически себя проявляют, как в футболе, так, естественно, и в музыкальном плане. The Bouser только что здесь на Европе Плюс, Addicted to Your Love. Ну, нравится мне этот проект, и я думаю, что очень скоро он залетит и в наш основной эфир. Было бы прекрасно получать такую музыку ежедневно, не в рамках летнего вайба, а вот в рамках летнего вайба до финала этого часа будет кое-что интересное. Боб Синклар и Cinderella, но прежде Disclosure и Сэм Смит. Omen. Скоро.

0: Cinderella. Ну, это просто выше всех похвал. Я думаю, что с Бобом мы еще в летнем вайбе обязательно встретимся. И не только в летнем вайбе. Поэтому оставайся с нами. Это Европа Плюс. Мы идем в новый час. А завтра в 8 вечера все повторим.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: трек, который впервые прозвучал на Коачелле, ну а дальше понеслось, поехало, по всему миру погремело, ну и сейчас, естественно, продолжает греметь из каждого холодильника и утюга. А ты не слушай ни холодильник, ни утюг, слушай Европа Плюс, причем можно это делать при помощи нового приложения Radio Hub. Можно скачать его, установить абсолютно бесплатно, ну и бонусом получить еще 8 потоков под любое настроение и под любую погоду.
1: Лучший старт. Hugel, Moving to the Sun. Прорыв недели. Another, Talk to You. Выше всех. Tame Impala и Jenny. Dracula. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

есть истории, которые мы любим. И, естественно, эти истории здесь, на Европе Плюс. В ближайшее время я точно могу гарантировать, что мы услышим с тобой невероятный трек, который я очень люблю, и Флярок, и Another Day. Но прежде Temper City и Self-Aware. Это скоро здесь, на радиостанции номер один в России.

прямо сейчас на радиостанции номер один в России Talk to You. Приветствую всех, кто пока еще не спит. В российской столице уже 23:32. Ну и мы с вами приближаемся к середине недели. И это всегда приятно, это всегда хорошо, потому что дальше неделя пойдет побыстрее, повеселее, настроение станет позвонче, музыка станет посолнечнее, правда ведь? Потому что завтра нас ждет всех летний вайб. И этот самый летний вайб ты можешь послушать в нашем новом приложении Radio Hub. Да, скачай его в свой смартфон абсолютно бесплатно, без регистрации. Не надо обновлять старое, лучше новое. Новое приложение Европа Плюс. Ну и, кстати говоря, именно там ты можешь смотреть еще и лайв-трансляцию из студии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И самый-самый большой бонус – это 8 дополнительных потоков. Вот это вообще кайф, потому что ты в любом настроении, в любую погоду.

Beat Me In The Dark. Прямо сейчас. Всем привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов, но мы с тобой тоже. Тоже встречаемся, когда за окнами темно, когда dark, но наши помыслы исключительно светлые. Да, насладиться лучшими мировыми треками здесь на Европе Плюс. А это всегда пожалуйста. Больше кадов и больше музыки ждет нас далее. Если хочется диско, электро, попа, то встречай Тайм Импалу и Дженни с вещицей Дракула. Если жаждешь поп-рока, то обязательно послушай Бенсона Буна с историей Sorry I'm Here For Someone Else. Но вот за дэнс-поп будет ответственно Риана. Суперхит Don't Stop The Music совсем скоро. Никуда не уходи.

Dracula. Это Damon Paul и Jenny, лидеры нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40, причем уже 2 недели подряд. Все объяснимо, трек действительно потрясающий. А напомню, что имена твоих голосов на сайте europaplus.ru зависят итоги в хит-списке, поэтому любимчиков поддерживать не забывай. Ну а обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Доминик Файк, Бэйби Джоэл, Мадонна и Мартин Гаррикс с новинкой Bizarre, а также Кумс и Дэфилос Лондон Гэлакси впереди на радиостанции номер 1 в России. Оставайся.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. 30 исключительно хитовых минут ждут тебя впереди на Европе плюс. Слушать музыку мы будем без остановок, что, согласись, особенно приятно. С нами Келвин Харрис и Джей Зи с темой Satisfy. Прежде здесь появится диджей Годжи и Джейсон Дерула с новинкой «Ми Чико». А еще лови суперхит от Tokyo Hotel «California Nights». Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. Отметится BTS, Flo Rida и многие-многие другие полетели.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице час ночи.

потрясающий хаос темой Satisfy прямо сейчас. К слову, в этом году Келвин посотрудничал с рокером из группы Kasabian. Вместе ребята выпустили трек Release the Pressure. Тоже, надо сказать, классная вещица. На досуге зацени. У нас далее больше хитов и больше музыки. Miss Moss, новинка Hello, the Sun is Up, Where Are You на подходе. Трек летний, легкий, мелодичный. Слушаем обязательно. Прежде ловить Тиесто и Брайну Грейс с мощной темой Beautiful Places, а также Кендрика Ламара и Сизе с суперхитом Luther здесь на Европе Плюс.

Nismo, The Sun Is Up, Where Are You, шикарная летняя новинка прямо сейчас, запоминающийся трек, точно достойный твоего личного плейлиста. Но вот еще больше запоминающихся треков, которые можно послушать, заценить и добавить себе, можно найти в летнем вайбе здесь на Европе Плюс. По будням с 20 до 22 по Москве мы ставим для тебя самые горячие ритмы в разных стилях. Подключайся и наслаждайся. У нас далее больше хитов и больше музыки, градусы на ресницах, Audio Souls Dance Floor, а также Леони Колумб Скотт Стив впереди на радиостанции номер один в России. Дождись.

Plus Radio канал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В каждом слове истина. Заряжаем больше хитов и больше музыки на ближайшие полчаса. Здесь на Европе плюс. Впереди огромное количество топовых артистов, слушать которых мы будем без каких-либо остановок. Зовут меня Андрей Каяс. В лаве несколько тизеров. На подходе это Бауса с вещицей Magnetic. Прежде здесь появится Marshmello и Portugal The Man с темой Phoenix. А еще встречает Эдди Свимса с суперхитом Mr. Know It All. Также в эти 30 минут только музыки. За твое внимание поборется Jonas Brothers, Anime AJ и многие другие. Продвигаемся.

Зачастую что-то радостное, что-то солнечное создается в совершенно противоположных условиях. Да, парни из группы The Bouse в интервью сказали, что написали летний трек Magnetic в январе 26-го, когда была снежная буря и минус 15 в Норвегии. Да, вот так вот. Больше дав и больше музыки ждет нас далее. Вдарим немножко классного хаоса. Здесь отметится Хюшель, Email Angel и Ultranate с темой Moving to the Sun. Прежде лови нетленку в стиле диско от Mojo, Lady. А вот еще раньше с нами банда Temper City. Трек в жанре альтернативный рок Self Away уже через мгновение здесь на Европе+.

июне. А вот этот хит «Moving to the Sun» Хьюжель записал вместе с Email Angel и Ultra Nate. Круто! Очень круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Ваня Дмитренко и поп-рок тема «Ртуть». DNC, дэнс-поп, фанк, история «Kissing Strangers», а также Dave & Tems и хип-хоп, супер-хит «Rain Dance» впереди. А, ну и также помню, что еще больше разнообразия в плане музыки ждет тебя на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Там 9 музпотоков, совершенно друг на друга не похожих и доступных 24/7. Залетай и заценивай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Добрались мы до очередного музыкального нон-стопа здесь, на Европе плюс. Хитов будет огромное множество. Оставайся, выбирай тот, который тебе нравится больше всего. Впереди Tame Impala и Джонни с темой Dracula. Прежде с нами диджей Годжи и Джейсон Дерула с новинкой Мичико. Еще раньше лови клан Carousel с суперхитом Ride. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсит Black Eyed Peas, Ava Max и многие-многие другие. Наслаждайся.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее ум на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Я бы послушал.
2: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
3: Ну ок, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
4: Реклама.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
7: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллионов друзей.
9: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
10: Подпишем.
11: Это Антон Камолов,
12: Артур
13: и Саша.
11: Если мы что-то не договорили в эфире,
13: можем
11: договорить здесь.
14: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
15: Радио номер один в России ВКонтакте.